в Новоуральске 6 часов. Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Н. Радио для тех, кто любит настоящую музыку.
1: Reality.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, длина самого большого бассейна 1 километр.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7.

0: Реклама на N-Radio. А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
1: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
0: В Кедр вам надо. В Кедр. У них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс Кедр. Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. Кедр. Железная гарантия выгоды.
2: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8 908 922 57 61.
3: И, кстати, если бы колу не подкрашивали, она была бы зеленая.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33 7 53 33.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8 965 515 77 52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, из-за мужского храпа женщины за всю жизнь не досыпают около 4 лет.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка,

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: На рыночном комплексе «Кедр» проходит глобальная распродажа крепежа. Покупайте саморезы, гвозди, крепежные уголки, такелаж, анкера, а также многое другое со скидками до 90%. Акция проходит до конца июля. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
2: И, кстати, вес страусиного яйца может достигать 1,5 килограмма. А чтобы сварить его вкрутую, нужно ждать 40 минут.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
2: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
3: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхнеменский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
4: И кстати... Из нефти можно получить около 1 миллиона разных химических соединений, а из каменного угля только 400 тысяч.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
3: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
2: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
3: Качество – это экономия для тех, кого любишь.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8 912 268 88 78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, скорость тьмы равна скорости света.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-RAC.

0: от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, крокодилы глотают камни, чтобы глубже нырнуть.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Р».

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, сегодня в мире говорят на 5000 языков и диалектов. Только в Индии их насчитывается 845.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10. Let's go, girls.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении. Никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2. Ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин Уралкомплект на Подгорной, 5.
5: И, кстати, у гипопотамов розовое молоко.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль?

вкусный кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов, развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И, кстати, Шерлок Холмс чаще других литературных персонажей становился героем кино и телесериалов.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Kiss.
1: Реклама на N-Radio.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: И, кстати, корову можно заставить тати. Корову можно заставить подняться по лестнице, но невозможно заставить спуститься.
1: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, у козы зрачок квадратный, а у некоторых копытных он похож на сердце.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Кстати, ученые предполагают, что большинство людей влюбляются примерно 7 раз перед тем, как создать семью.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: И кстати, сельдерей обладает минусовой калорийностью. При его употреблении человек больше теряет калорий, чем приобретает.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй,

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
2: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхнеменский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
3: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколения и усиливает будущее.
4: И, кстати, улицы в Японии не имеют названий.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Ray.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью спецтранс, приглашает в свою команду с возможностью обучения, приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
3: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
4: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
3: А качели, чтобы качаться?
4: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
3: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
4: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
3: А замки есть? А то у меня теща.
4: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
5: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: Центральный проезд, 4, строение 2. Автокомплекс «Центральный».
1: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
2: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
1: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП 1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
3: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 788-77.
2: И, кстати, двух снежинок с абсолютно одинаковой кристаллической структурой не существует.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio

0: Реклама на N-Радио.
1: На рыночном комплексе «Кедр» проходит глобальная распродажа крепежа. Покупайте саморезы, гвозди, крепежные уголки, такелаж, анкера, а также многое другое со скидками до 90%. Акция проходит до конца июля. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
2: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхнеменский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
3: И, кстати, при улыбке работают 17 мышц, а при хмуром выражении лица 43. Намного выгоднее и проще для нашего лица держать улыбку.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, воздух, выдыхаемый в процессе чихания, двигается со скоростью более 160 км в час.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Компания «Стальград» по адресу Шевченко 2, строение 2, предлагает широкий выбор металлопроката. Уголки, швеллера, профильные трубы, арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В «Стальграде», пожалуй, самое

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7 53 33. 7 53 33.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, наши глаза того же размера, что и при рождении.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

0: Реклама на N-Radio. Общество с ограниченной ответственностью «Селен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344. Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, скидки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений – это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной 5.
3: И, кстати, длина самого большого бассейна – 1 километр.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы «Н-Радио».

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов. Развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
3: И, кстати, лиз-томания – потребность слушать музыку все время.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

0: теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: И, кстати, человек употребляет 800 литров воды в год.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7 10 10.

Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Shine bright like a diamond. Shine bright like a diamond.

0: Реклама на N-Радио.
1: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
2: И, кстати, самый маленький город в мире – это город Хум в Хорватии. Численность его населения всего 17 человек.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, самый распространенный химический элемент во Вселенной – водород.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
2: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
1: А качели, чтобы качаться?
2: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
1: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
2: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон ПВХ, москитки, фурнитура.
1: А замки есть? А то у меня теща.
2: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова. Гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
3: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественно.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхнеменский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
2: И, кстати, сом-самец держит икру во рту до тех пор, пока из нее начинают появляться детеныши.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебель» предлагает щебель всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8 991 81 84 344. 8 991 81 84 344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: И, кстати, для струн рояля нужно 150 метров проволоки.
6: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
3: И, кстати, Петр I имел рост 2 метра 4 сантиметра. Но при таком большом росте русский царь носил обувь 38 размера.
4: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Белорос», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения помощника машиниста тепловоза, машиниста тепловоза, монтера путей 5-6 разряда, машиниста железнодорожно-строительных машин. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: А у вас, молодой человек, явный дефицит железа.
5: Что есть, то есть. Может быть, что-то порекомендуете?
4: В «Кедр» вам надо. В «Кедр» у них всегда все в наличии и по низкой цене. Рыночный комплекс «Кедр». Профильная труба, столбы для забора, арматура, профнастил, уголок, швеллер, листовой прокат и многое другое. Всегда большой выбор. Оперативная доставка. Режем в размер. Щеколева, 47, под мостом у КПП-1. Звоните 79-009. «Кедр». Железная гарантия выгоды.
6: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
7: И, кстати, первым романом в истории считается японская повесть о Гэндзи около 1007 года, авторство которой приписывается Мурасаки Сикибу, даме при дворе императрицы Сёси.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки. Все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Стоп! Когда вы в последний раз системно прокачивали не бизнес, а мышление, которое им управляет? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. Для предпринимателей, руководителей, специалистов развитие памяти и скорочтение для работы с большим объемом информации. А также фитнес для мозга, гибкость мышления, креативность и интеллектуальная выносливость в условиях высокой нагрузки. Дневные и вечерние занятия в мини-группах. Записывайтесь прямо сейчас. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Инвестируйте в мышление, которое приносит результат.
4: И, кстати, в среднем в течение жизни человек тратит около 5 лет на еду.
5: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.
2: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
3: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров. С каркасом, который ураган переживет.
2: А качели, чтобы качаться?
3: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
2: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
3: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
2: А замки есть? А то у меня теща.
3: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
4: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор.

0: кофе от кофейни «Нью-Йорк». Теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
3: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.

0: Юрист, надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, крокодил не может высунуть язык.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N

0: Реклама на N-Радио.
1: О школе задуматься летом? Вам даже понравится это!
2: Магазин «Лего» представляет новую коллекцию для любимых школьников. Одежда и обувь от брендов «Делорес», «Академия стиля», «Клевер», «Котофей» и «Кенка». Огромный ассортимент рубашек, блузок, пиджаков, костюмов. Рост до 176-го. Разная полнота. Любимые брюки «Робин», стильные клёши, джинсы до роста 182.
1: Ждем вас в магазине «Лео» на Комсомольской, 12.
2: Качество – это экономия для тех, кого любишь.
3: Предприятие «Росатома», новоуральский филиал АО «Атомспецтранс», приглашает в свою команду с возможностью обучения составителя поездов, проводника по сопровождению груза и спецвагонов, мастера по эксплуатации и ремонту машин и механизмов, приема с датчика груза и багажа. Мы предлагаем стабильную зарплату, соцпакет, пакет ДМС, санаторно-курортное лечение, компенсацию затрат на детский сад и многое другое. Подробная информация по телефону 9-67-09 или по адресу Дзержинского, 16, кабинет 402.
4: Тетя Люд, а в Уралкомплекте теплицы есть?
5: Вовочка, не просто теплицы, крепости для твоих помидоров с каркасом, который ураган переживет.
4: А качели, чтобы качаться?
5: Качаться. Владимир, в магазине Уралкомплект шедевры уличного искусства. Выдержат и детей, и тебя после шашлыка.
4: О, а для окон что можно? У меня там сквозняк.
5: Ой, в Уралкомплекте все для монтажа окон, ПВХ, москитки, фурнитура.
4: А замки есть? А то у меня теща.
5: Вова, в магазине Уралкомплект есть замки, которые и тещу переживут, и коня на скаку остановят. Запомни, Вова, гений — это просто если знать, где покупать. Магазин «Уралкомплект» на Подгорной, 5.
6: На рыночном комплексе «Кедр» проходит глобальная распродажа крепежа. Покупайте саморезы, гвозди, крепежные уголки, такелаж, анкера, а также многое другое со скидками до 90%. Акция проходит до конца июля. Рыночный комплекс «Кедр», Щеколева, 47, под мостом у КПП 1.
7: Когда вы в последний раз вкладывались в ментальное здоровье своей семьи, в ясность ума и взаимопонимание? Интеллект-клуб Елены Ефимовой предлагает авторские программы развития памяти и мышления. К нам приходят семьи, которые думают на шаг вперед. Для элегантного возраста 60+, поддержание ясности ума, активности и уверенности на долгие годы. А также уникальный семейный формат «Я плюс я», где подросток и взрослый проходят совместный путь тренировки памяти и скорочтения, двигаются к результатам как команда. Занятия в мини-группах. Телефон 8-912-268-88-78. Театральный проезд 20, офис 109. Развитие, которое объединяет поколение и усиливает будущее.
8: И, кстати, петух не может петь, если не вытянет шею.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio. 7-10-10.

0: Реклама на N-Radio.
1: Общество с ограниченной ответственностью «Силен Щебень» предлагает щебень всех фракций, а также примет на работу машиниста-экскаватора, водителя-погрузчика и водителей категории «С». Зарплата от 100 тысяч рублей. Обращаться по телефону 8-991-81-84-344. 8-991-81-84-344.
2: Магазин электрики и инструмента «Электросила» закрывается навсегда. Тотальная ликвидация. Скидки растут каждую неделю от 50 до 90%. Кабель, провод, инструмент, мебельная фурнитура, замки – все по бросовым ценам. Товар тает на глазах. Магазин «Электросила», улица Юбилейная, дом 9, телефон 3-21-81. Успей купить выгодно!
3: Не знаете, где отметить праздник, день рождения или юбилей?
4: Праздничная поляна в Новоуральске – идеальное решение. Помещение для любых мероприятий, мангальная зона и барбекю. У нас есть все. Звоните прямо сейчас. 8-965-502-8085. Адрес: Чурина, 17. Праздничная поляна. От мангала до настроения.
5: Школа верховой езды спортивного клуба «Каприоль» проводит набор мальчишек и девчонок, а также их родителей в секцию верховой езды. Не умеете? Научим! Специально для детей с 2 лет группа развивающей верховой езды. Конный клуб «Каприоль», поселок Верхневинский, улица 8 марта, 210. Подробная информация по телефону 8-908-922-57-61.
6: И кстати, сердце кита бьется 9 раз в минуту.
7: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio 7-10-10.

0: Реклама на N-радио.
1: Попробуй шаурму от кафе «Лофт». Пожалуй, только у нас настоящий мясной взрыв вкуса. 4 вида мяса на выбор. Куриное филе, ароматная свинина, сочная говядина или полезная рыба. Со свежими или маринованными овощами и фирменным соусом. Кафе «Лофт» для молодежи, по душе и взрослым тоже. Приходите в кафе «Лофт» на улице Сергея Дудина, 13, или закажите доставку через сайт и мобильное приложение.

0: информацию о наличии товара можно узнать по телефону 7-53-33. 7-53-33.
1: Устали от долгих ожиданий, пока моют или ремонтируют ваш автомобиль? Автокомплекс «Центральный» в Новоуральске открывается для вас по-новому. Теперь качественная автомойка, центр замены масла и выбор

теперь ожидание превращается в удовольствие. Автокомплекс «Центральный» – это новый уровень комфорта для вас и вашего автомобиля. Ждем вас по адресу «Центральный проезд, 4, строение 2». Автокомплекс «Центральный».

0: надежный друг.
1: Юридическая компания «Ваш юрист». Новоуральск. Первомайская, 80. Запись на бесплатную консультацию 7-88-77.
2: И, кстати, в Турции только в 1935 году были введены фамилии.
3: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N.

0: Реклама на N-Radio.
1: Строительство не терпит промедления? Нужен щебень или песок? Не тратьте время на поиски техники. Компания «Везунки» привезет в удобное для вас время щебень, песок, отсев, гальку, щебень мраморный, керамзит, ПГС, песок для детских песочниц, торфогрунт, чернозем, перегной. Порядочность гарантируем. Своя техника. Верхнеевинск, Октябрьская, 1. Любой объем, любая форма оплаты. Телефон для заказа 8-965-515-77-52. Компания «Везунки». Закажи и не жужжи.
2: И, кстати, Транссибирская магистраль проходит через 8 часовых поясов, начиная от Москвы и до конечной точки в Пекине.
0: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Rex.

0: арматура и многое другое. Товар хранится в закрытом помещении, никакой ржавчины и коррозии. В Стальграде, пожалуй, самые низкие цены в городе. Приезжайте и убедитесь сами. Компания «Стальград». Шевченко 2, строение 2, ваш надежный партнер в строительстве. Подробную информацию о наличии товара можно узнать по телефону 753-33.
1: И, кстати, одной каплей нефти можно сделать непригодными для питья почти 25 литров воды.
2: У нас еще много интересного. Телефон рекламной службы N-Radio.

0: Новоуральске 21 час.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: Новоуральске 22 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-6601-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

0: В Новоуральске 23 часа.
1: Вы слушаете радиоканал Н-Радио. Регистрационный номер СМИ ТУ-66-01-836. Серия ЭЛ. Зарегистрировано Управлением Роскомнадзора по Уральскому федеральному округу 18 февраля 2021 года. Возрастное ограничение старше 12 лет.

Радио для тех, кто любит настоящую музыку. Touch. You. Right now.

landmines, flashbacks.

Н-радио для тех, кто любит настоящую музыку.